0: Антон Александрович!
1: Есть, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, господа!
1: Спасибо, девочки! Как всегда.
0: Спасибо, господа!
1: Спасибо, девочки! Как всегда.

0: Браво! Браво!
1: Спасибо!
2: Спасибо.
3: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
2: Спасибо большое.
3: Вы, так
2: спасибо.
3: Сказать, ради культуры нашей страны.
2: Да. Конечно.
3: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девочкам.
2: Это было...
3: Ох, ох. Спасибо оркестру, спасибо девочкам.
2: Это было...
3: Ох, ох.

0: Нитка,
1: а?
2: Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Ну что вы тут прожжете нам, так сказать, пол своими танцами драйвом, да? Ну.
3: Свет, вы зажигалка.
2: Зажигалочка, конечно. Спасибо.
0: Чумовая.
2: Чумовая энергия, да.
0: Чумовая.
2: Чумовая. Чумовая энергия, да.
0: Чумовая.
2: Чумовая.

0: Андрей Нерсон, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы сама и есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.